стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Эх, братцы!
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

как только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

же поют земляки. Эх, знай наших.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Всем доброе утро. Если у вас такой же туман в голове, как у Андрея Зитера, то это значит что?
1: Это значит, что, друзья, понедельник на календаре, и мы готовы
0: уже... У вас были хорошие выходные.
1: Да, встречать эту рабочую неделю вместе с нами в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Признавайтесь, за что вы тайно, ну, а может, или явно любите свою работу? Но только давайте чур зарплату не считать.
0: Да, это нечестно будет.
1: Вот что заставляет вас улыбаться в понедельник утром, кроме мысли о пятнице?
0: Какая задача за год принесла удовольствие от этого рабочего процесса? Например, новые знания или профессиональный рост?
1: Кто в коллективе ваш спасательный круг?
0: Палочка-выручалочка, да?
1: Да, может быть, вообще на работу только из-за коллектива ходите.
0: Как вариант. Опишите рабочее место одним словом, например.
1: И что для вас вот идеальный офис? Тишина, может быть, это гамак или пицца за счет компании. Вот почему вы, собственно говоря, туда и ходите.
0: Пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020 и рассказывайте, какая ваша любимая работа.
2: Море, лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Ольги Радачиной и Станислава.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансово Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин».
5: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
6: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом. Где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСЗ «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Просто спорт» – это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на prostosport.rf.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Всем-всем, дорогие наши радиослушатели, доброе утро. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер. А за окном у нас понедельник. И вот я чувствую, как по ту сторону сейчас приемника кто-то так тяжело вздохнул.
1: Понедельник.
0: Да, понедельник день тяжелый. Но это аксиома. Ну, не хочется, так знаете, превращать наш эфир в утреннюю маршрутку.
1: И у нас с Андреем к вам такой вопрос. Простой, как на первый взгляд кажется, ну, такой со звездочкой. Mm-hmm. Признавайтесь, за что вы тайно или явно любите свою работу? А мы уверены с Андреем, что вы ее просто обожаете. Ну, например, кстати, да, финансы мы не считаем, да, денежку. Это слишком просто. Это база.
2: Это база, да.
1: Да, ну, значит, это, мне кажется, как любить пиццу за то, что она еда. А мы сегодня ищем изюминку вашей работы. Что заставляет вот улыбаться в понедельник утром, кроме мысли о том, что до пятницы осталось всего 4 дня. Вот как мы с Андреем просыпаясь 4 утра в понедельник.
0: В смысле о том, что нас ждут.
1: Нас ждут, мы идем на работу, мы радуемся, и это действительно так.
0: Ну, давайте немножко порассуждаем. Может быть, у вас есть коллега, который варит такой кофе, что вот после него можно строить бам в одиночку. Ну, может быть, ваш такой секретный прием против понедельничной хандры, а может быть, это пончик с малиновым джемом, который ждет вас в ящике стола еще с пятницы. Кстати, никому не говори, я свой уже съел.
1: Да? У меня там конфетка есть. Или дело вообще не в людях и не в еде, кстати. Может быть, вы обожаете этот момент абсолютной тишины в офисе в 6:45, когда, ну, вот, например, король мира, компьютер быстро загружается, и кажется, что сегодня ты вообще свернешь все горы.
0: Звоните нам прямо сейчас, а лучше и пишите, если вы скромный человек, мессенджер Макс 928-401-2020. Расскажите про свою офисного супергероя, про, можете говорить, идеальный вид из окна вашего кабинета, который как раз вот и привлекает вас на рабочее место. За что вы готовы обнять свое рабочее место, если бы оно было вот живым?
1: Ух ты.
0: Да.
1: И пока вы... Местушко мое родное.
0: Да, да. И пока вы тянетесь к телефону, напомним наши цифры еще раз. 928-401-2020. Мессенджер Макс.
1: Алло, село!

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак FM.
1: Пап, а почему молоко белое?
3: Таким его делает сложный белок, который называется казеин. В молочном белке его может быть до 85%. А казеин в молоке создает мицеллы. Это такие частицы в виде шариков. Они маленькие, легкие, не выпадают в осадок, плавают в жидкости и насыщают ее белым цветом. Казеин из молока, кстати, можно выделить и высушить. Получится белый порошок без вкуса и запаха.
1: Казеин. Какое-то неприятное слово.
3: Зато казеин очень полезный. Это питательный источник множества незаменимых для нашего организма веществ. Фосфора, кальция, аминокислот. Его даже продают как добавку к пище. Особенно важны эти вещества для спортсменов. И они пьют казеиновые коктейли.
1: А другого цвета молоко бывает? Не белого?
3: Бывает. Это зависит от того, чем питается животное. Например, если корова пасется на лугу и ест в основном зеленую траву, молоко может стать желтоватым. Такой же цвет получится при питании тыквой или кукурузы. Желтым его делает особое вещество каротин, которое в них содержится. А вот синеватый оттенок молока должен заставить насторожиться. Это говорит о том, что в него наверняка попали вредные микроорганизмы, потому что на ферме, например, плохо следили за гигиеной.
1: Пап, а почему молоко белое, а сыр желтый? Его же из молока делают?
3: Тут все дело в процессе брожения. Когда делают сыр, жир, который есть в молоке, сворачивается, и мембраны белка перестают блокировать естественный цвет бета-каротина. Поэтому сыр и приобретает желтую окраску.
1: Интересно, а моего любимого цвета молоко бывает?
3: Это какого же?
1: Красного!
0: Папа знает.

0: Здорово ночевали, земляки. Ну что, казаки и казачки, соскучились по будильнику? Да-да, тот самый понедельник сегодня.
1: Да, календарь говорит, что да, сегодня понедельник, начало рабочей недели. Напомню, кстати, 10 августа, если кто еще не проснулся и забыл, какой же сегодня день недели. А наша внутренняя батарейка после выходных, конечно же, показывает, ну да, не знаю, там 2% заряда, и хочется, вот мне кажется, накрыться одеялом с головой и сказать редким видом суслика, который впадает в спячку именно по понедельникам.
0: Так, отставить уныние. Где наша казачья удаль?
1: Здесь.
0: Давайте так договоримся. Вот прямо сейчас делаем глубокий вдох.
1: Повторяйте за Андреем Зитером, как он сейчас руки поднимает. Давай еще раз.
0: Давай, глубокий вдох. Чем пахнет? Шашлыками или кофе уже убежал?
1: Я думаю, что кофе убежал. Улыбаемся, подходим к зеркалу, улыбаемся своему отражению, даже если оно напоминает мокрого воробья.
0: И вспоминаем, ради чего мы вообще с вами встаем по утрам, а именно утром понедельника, чтобы показать этому дню, кто тут главный атаман.
1: Да не только понедельник, вообще всей недели.
0: Согласен, да.
1: Неделюшка.
0: Я тебе покажу, да. На гайку взять и в добрый путь. На коня прыг, дверями хлоп и вперед. Сообщения пишите, давай читать.
1: Спасибо, что вы нам присылаете ваши сообщения, отвечаете, как говорится, да, на наши вопросы. Татьяна Дмитриевна прислала не только сообщение, но еще свою фотографию. Очень приятно с вами познакомиться. В общем, пишет Татьяна, что она работает на дому. Такая ситуация у нее сложилась, что решила делать мыльные букеты. И 8 лет назад начала с нуля. Ни опыта, ни клиентов. А сейчас, конечно же, букеты ее изменились. Что мы и видим по фотографиям. У нее стабильный доход продажи. Приглашают даже на выставки. Да, вот такое. Мария нам написала. Доброе утро. Мария из Анапы. Привет большой, Анапы. Только вернулась, как говорится, оттуда. Слушаю вас и решила написать, как я люблю свою работу. А работает она в строительной компании юристом. И она пишет, что у них коллектив как
0: Какой?
1: Замечательный. Не поверите, ей очень нравится. Я многому учусь, многое узнаю. Многим могу помочь и понимаю, что это здорово. Видишь, как?
0: Мария, хочется поздравить вас с прошедшим днем строителя.
1: Да, кстати, да, на выходных же.
0: Чтобы жизнь построилась у вас все хорошо.
1: Даже не страшно, не важно, что вы юристом там работаете, все равно имеет отношение.
0: Какая разница, человек строит, все равно людей строит.
1: Юридически.
0: Да. Ну что, у нас тоже есть что рассказать вам в следующем выходе. У нас рубрика «Куда сходить, что посмотреть» в нашем-то Краснодаре. Кстати, вот можно всем коллективам там-то и отдохнуть.
1: Да, как вариант, да.
0: Почему
1: вполне
0: нет? Такой корпоративный отдых для себя устроить.
1: А пойдемте-ка сходим, прогуляемся,
0: пойдемте
1: в музей.
0: На выставку, например, да. И себя покажем, и картины посмотрим. Так что будьте с нами.
1: Не переключайтесь и пишите на наши сообщения +7 928 401 2.

0: обойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Вот прям слышно,
2: слышно.
1: Что? Смотри, я не про туманность в голове не проснулся. Слышны шаги рубрики «Куда сходить, что посмотреть?». Самое время рассказать вам о событиях, которые проходят в Краснодаре. Мы тут с Александром что-то посидели, поразговаривали, поговорили что-то об искусстве, об живописи. Ну и решили вот рассказать, а куда ж можно сходить, посмотреть?
2: Да, какие выставки? Тот, кто слушает Казак ФМ, Алло Село, тот приходит на работу и говорит: коллеги,
1: собираемся на обеденном перерыве, идем, например. Идем, например, в Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко. Здесь проходит сразу несколько выставок.
2: Да, здесь...
1: «Себе вершины» проходит выставка одна.
2: Да, «Мое наследие», еще есть выставка «Археология снов» и «Иероглиф чтения». Ну, в общем, много выставок в музее имени Коваленко, и рекомендуем заглянуть, если вы любите изобразительное искусство. В музее часто меняются тематические проекты.
1: Еще одно место, которое стоит посетить, на наш взгляд, Краснодарский краевой выставочный зал изобразительного искусства. В этом зале проходит, в этот период проходит в выставке, можно посмотреть «Ландшафт возможного». Она идет до 16 августа. Экспериментальный, кстати, проект. Более 50 работ в разных техниках. Живопись, графиках, фотография, видеоарт, инсталляция, абстрактная проза и что?
2: И, кстати, авторы исследовали городскую среду и иногда используют ее в работах используют в работах рисунки своих деток. Ты представляешь?
1: Да, очень интересно.
2: Сон в летнюю ночь и удивительный мир.
1: Идем дальше. Музей казачества.
2: Да, если вас интересует история быт казачества, стоит, конечно же, посетить этот музей. Он находится в историческом здании. Это, во-первых, и предлагает экспозиции, посвященные культуре и традициям кубанского казачества.
1: Вот так. Так, идем дальше. Музей, заповедник Филицина. Здесь тоже регулярно обновляется выставка, посвященная истории, археологии, культуре региона. Хороший вариант для тех, кто хочет глубже погрузиться в прошлое нашего края. Краснодарского края, нашей Кубани. Ну, вот, собственно говоря, такие выставки, на которые мы обратили внимание, которые можно посетить с друзьями, с коллегами. Можно после работы собраться прогуляться.
2: Можно, да, и насладиться эстетическим вкусом нашего Краснодара.
1: Тут главное умение договориться, правильно выговаривая слова, а не как я в первом заходе.
2: Да все хорошо, да ладно.
1: Да я просто так хотел с воодушевлением поговорить. А что я оправдываюсь? Так что оправдываться незачем. Друзья, идем дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенчики». Самая любимая рубрика, в которой вы присылаете приветы.
2: Поздравления. Пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020. И не только пишите, а еще, конечно же, звоните нам.
1: Ну да, и песню.

0: рубрика «Ленивые варенички». В финале первый час утреннего шоу «Алло, село». И вот хочется прочитать сообщение, которое пришло от Алексея. «Что заставляет улыбаться в понедельник?» Спрашивает он у нас, мы спрашивали у вас. «Мысли о том, что дома одному сидеть скучно, а тут хоть есть с кем обсудить и поговорить. Так что хочу передать всем привет. Хочу передать привет всему моему коллективу, которого я, встречу с которым я жду с нетерпением». Вот такой вот привет у нас пришел.
1: Да, а еще мы хотим передать привет и пожелание выздоравливать нашей постоянной слушательнице Людмиле, которая нам написала, что она простыла. Людмила, выздоравливайте, конечно. Вы нам очень нужны. Ваши открыточки и сообщения нам поднимают настроение.
0: Да, настроение, да. А улыбка — это всегда хорошая защита от
1: хандры. Не болейте, не болейте. Выздоравливайте. Сегодня у нас 10 августа, понедельник. И какие праздники мы?
0: А мне нравится очень праздник «День заботливого мужа».
1: Да, мне тоже нравится. Всех заботливых мужей.
0: Это, знаешь, я бы так сказал, что сейчас, уважаемые мужчины, позаботьтесь о своих женах. Может быть, завтрак приготовьте вкусный.
1: Кофеечек.
0: Да, вот руку подать, выходя из дома. Не ругайтесь. Это самое главное.
1: Да, не ругайте.
0: Мне нравится вот хороший праздник для начала рабочей недели. День попутного ветра. Кстати, кто вышел...
1: И заодно!
0: Да. И кто вышел из дома сейчас на работу, знаете, обратной дороги нет. А вот, знаешь, еще...
1: Как минимум там 6 часов.
0: Я, кстати, когда иду на работу, постоянно мне навстречу люди бегут, вот, да, спортсмены.
1: И
0: знаешь, мне всегда хочется сказать, друзья, кто решил с понедельника заняться физкультурой и вот побежать на пробежку, возьмите деньги на обратную дорогу.
1: Почему?
0: Ну, подумай.
1: Привет.
0: Давай привет передадим.
1: Я предлагаю Белореченск, Белореченского района, в город Белореченск.
0: Белореченск, ловите привет от радиостанции Казак-ФМ, от утреннего шоу. А мы двигаемся дальше. Послушаем много музыки и будем ждать новости от Екатерины Полукаровой.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии Прованс. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: На часах в столице Кубани 8:09. На календаре, да, у нас очередной забег в мешках с препятствиями. Сбор на работу для тех, у кого понятно. День. Доброе утро, дорогие! В студии Александра Вольская. Андрей Зинтер приветствует вас.
1: Сегодня наше утреннее шоу «Алло, село» копает глубоко, не только, как говорится, в мешках забег, да? А тема «За что вы на самом деле любите свою работу?» Зарплату, конечно, опять же, напоминаем, выносим за скобки. Это слишком просто, да, работать или не работать за зарплату. Нет, друзья, давайте про душу поговорим.
0: Ну, про вот удовольствие. Да, такая есть статистика небольшая. Вот почти половина из вас, где-то 47%, мы так с Александром посчитали, говорит, что уважение со стороны руководства тоже важнее всего.
1: Да, Андрей, а тебя уважают?
0: Ты знаешь, если я еще здесь, то скорее всего, да.
1: Я уверена просто, да.
0: Ты знаешь, я это расцениваю так, как высшую степень такого дзен-одобрения. Ну, давай, если серьезно. Слушайте, ну вот четверть всех работников ставят отношения в коллективе где-то на третье место по важности. Хотя треть, получается. Угу. То есть хороший коллега иногда важнее кондиционера.
1: Ну, я уверена просто, что да, многие, кстати, работают и долго работают из-за коллектива, из-за друзей годами.
0: Вот смс пришло к нам от Татьяны. Меня удерживают именно люди, даже если задача скучная, всегда найдется тот, кто скинет смешную картинку в чат. И ты такая, ладно, еще один отчетик перед обедом. Вот коллектив спасает от любой рутины, пишет нам Татьяна.
1: Кстати, а вот тут вот интересно. Психологи говорят о состоянии, скажем так, потока. А знаете, mm-hmm. вот это чувство, когда ты увлечен задачей, что забыл поесть, попить, время летит стрелой, а пальцы сами бегают по клавиатуре или там с ручкой бегут по листу.
0: Ну, давайте уже будем продолжать дальше. Хочется услышать ваше мнение в виде, увидеть ваше мнение в виде смс-сообщений на мессенджер Макс 928-401-2020. А если есть такая возможность, а тем более, что желание, можно и позвонить на этот номер и рассказать, да? Почему вы любите свою работу.
2: Алло, село! Море, лето. Сказак-ФМ. Частушка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы

0: Rock FM.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: От рабочего до руководителя. Поздравляем с днем строительства!

0: суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: утро. Ох, земляки, тема сегодня такая у нас. Аж душа, мне кажется, поет. Мы же на Кубани живем. Здесь испокон веков. Шум из окна. Здесь испокон веков так. Где отец пахал, там и сын на землю матушку обнимает. Трудовые династии у нас с вами в крови.
1: Знаешь, это не просто про работу, мне кажется. Это вот такой зов сердца. Ведь любовь к делу, кстати, снижает выгорание почти наполовину, если ты занимаешься действительно любимым делом. А у нас выгорания нет. Вот дед комбайнером был? Был. Отец хлеборобом? Конечно.
0: Да.
1: Значит, ты с утра встаешь, а руки сами у тебя к рулю тянутся. Это тебе не курсы повышения квалификации, это ж генетика.
0: Слушай, да, Андрей, вот точно, вот правильно ты сказал. Я вот читаю сейчас сообщения, которые приходят нам в Максе от наших радиослушателей со всей Кубани, что нам пишут. У меня вся семья работает на сырозаводе. Да, и дед молоко носил, мать брынзу солила. А Мария пишет, а я технолог. Запах сыра для меня — это запах дома. Разве такое денежка измеришь? Да никогда.
1: Я даже сейчас почувствовал этот аромат сыроварни.
0: А когда родители, а когда, ты знаешь, вот когда бабушки, дедушки учат своих детей, дети детей, вот да. Целые поколения, даже малыши бывают, нет-нет, подрабатывают.
1: Ирина Викторовна присылает сообщение. Мы в нашем коллективе всегда помогали друг другу, и неважно, твоя это должность или нет. Не успел один, помогали все, потому что коллектив свой, родня. Как говорится, один в поле не воин. Вот соглашусь здесь. Это вот действительно, и задачи так решаются легче. Ведь на результат
0: работы. Я вспомнила 2009 год, когда я пришла работать на тяжелую работу. И моим коллегам из Туапсинского района я передаю огромный привет, если меня слышат. Потому что, ну как они мне помогали? Как помогали? Я вас благодарю.
1: Вот золотое правило кубанского двора. Люби свое дело, иначе от тебя оно тебя любить не будет. Вот где-то так вот это рассуждение звучит. Если виноградарь в Геленджике не любит лозу, она ему и кислую ягоду ведь даст.
0: Да, правильно? Не надо.
1: А если коза конь, коня не уважает, конь же его сбросит же себя, да? Работа должна быть, вот если она по душе должна быть, тогда и понедельник встречать легко.
0: Да, любой день недели. Так давайте вспомним прямо сейчас, звоните нам, земляки, расскажите о своих династиях. Кто передал вам вот эту самую любовь к станку, к штурвалу, к сыру, к учительской указке? Да, пишите нам 928-401-2020 и рассказывайте.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын – так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст очарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал обидать листья. «Не тронь меня», — просило растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. Очарпын решил отплатить добро. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему очарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на очарпыне – абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструменты исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют очарпын.

0: Доброе утро, трудовая Кубань. Встречаем это утро понедельника вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». В студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Тема сегодня такая замечательная у нас. Говорим про свою любимую работу, да. И, конечно, как не вспомнить один из факторов, почему мы любим свою работу, чем туда ходим-то. Это ж коллектив.
1: Конечно.
0: Всегда разговоры, какие-то
1: шутки. Самый любимый, самый родненький. Коллектив, все, кто нас сейчас слышит, вам огромный привет.
0: Но наши коллеги, переступая вот порог офиса радиостанции «Казак ФМ», уже сразу начинают шутить, улыбаться начинают.
1: Поднимать друг другу настроение.
0: Да, и как только кто-то появляется, если в дверях с хмурым таким лицом...
1: Выходи!
0: Наоборот, заходи! Заходи, дружище, сейчас мы тебе настроение поднимем. А еще что поднимает настроение, вот мы рано приходим с Александрой всегда, когда еще тут только у нас Катя Полукарова с нами, да, и нас очень мало в офисе,
1: да.
0: И мы всегда включаем кондиционеры, включаем сразу все кофемашины. Воду обязательно туда нальем, чтобы наши коллеги пришли, им было комфортно, улыбчиво. Иногда даже кому-то конфеточки на стол положим.
1: В ящичек спрячем.
0: Конечно.
1: Или
0: нашли,
1: наоборот,
0: улыбаются, да.
1: Нашли чужую конфетку, достали, положили.
0: Счастье-то какое, да.
1: Вообще, коллеги — это люди, которых мы, конечно, ну, к радости или не к радости, не знаю. Мы их, в общем, не выбирали, но с которыми почему-то приходится проводить значительную часть жизни, да, и со временем начинаешь замечать в каждом офисе набор таких, знаешь, мне кажется, персонажи примерно одинаковы. И, кстати, люди-то, вот выходцы из работы, коллеги, дружат-то годами, семьями потом.
0: Ну да, иногда выходят за рамки там предприятий. Угу, допустим,
1: есть такое.
0: Да. Сообщение прочитаем. Марина пишет нам: работаю бухгалтером. Читаем, да. Люблю работу за коллективный разум. Когда у нас виснет программа, мы все вместе смотрим на нее так, что она от стыда иногда отвисает. Вот так вот. Это называется способ сплотить коллектив, чтобы вместе эффективно решать рабочие задачи. Ну и, конечно, бесплатные печенья, пишет нам Марина. За них я готова даже сдать квартальный отчет досрочно. И подпишет: наверное. Вот так вот получается у нас. Мы идем немножко дальше, будем двигаться. Впереди у нас игровая рубрика «Послесловица». Можно позвонить нам на номер 928-401-2020 и поиграть с нами. Призы от радиостанции «Казак ФМ» уже вот стоят у нас на столе и ждут своего обладателя.
1: Да, пока играет музыка, конечно.

0: Послесловица.
1: От одного только джингла послесловица, ноги пускаются в пляс, и мы начинаем с Александры просто на кресле тут приплясывать.
2: Да, подпританцовывать.
1: Игра послесловица. К нам дозвонился Эльнур. Давайте здороваться. Эльнур, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: А как настроение ваше?
3: Отлично, день рождения отмечаю.
1: Вот так вот. Ну, вас с праздником, с днем рождения, хороший себе подарок сейчас сделайте, выиграв приз от радиостанции «Казак-ФМ». Ильнур, напомним условия игры. Мы с Александрой начинаем пословицу, а ваша задача ее закончить. Можно придумать какой-то свой творческий вариант, что приветствуется. Ну, а если нет, то все по правилам, прям закончите, как она и есть. Готовы?
3: Готов всегда.
1: Поехали.
2: Ильнур, ну что, первая у нас пословица, и она будет звучать так. Терпение и труд.
3: Как, все перетрут.
2: Отлично.
1: Так, замечательно, хорошо идем. Задор дали. Вторая послесловица, вторая пословица. Не откладывай на завтра то, что...
3: Не откладывай то, что можешь сделать сегодня.
2: Отлично.
1: Второй балл заработали.
2: Да, ну вот и наступило время для третьей послесловицы. Я уверена, что вы просто вот отгадаете сразу же. Итак, в гору-то семеро тащат, а с горы и...
3: А с горы и слушают «Казак-ФМ».
2: Ну, почему бы и нет? И один столкнет было, правильно? Но ваш потрясающе замечательный, как говорится, ваш вариант.
1: Интерпретация была творческая, нам понравилась, Александр. Три балла победных, Эльнур.
2: Мы вас поздравляем.
3: Ура!
2: Да, вы набрали 3 балла, и, конечно же, подарочки от «Казак-ФМ» с вами свяжутся и расскажут, как их забрать.
1: Да, продюсеры уже ждут ваш номер телефона. Скажите, вот вы сейчас на работе празднуете день рождения-то или где?
3: Я дома. Дома, вот сегодня собираемся с друзьями, с близкими людьми, а вечером пойдем в ресторан отмечать.
1: Прекрасно. Кому привет передадим?
3: Давайте передам привет, знаете кому? Двум девчонкам, которые сегодня меня будут поздравлять. Это Свете Смальковой, с которой я учился в 50-м лицее. И еще одной замечательной подруге, ее зовут Ксюша Камутина. И у нее сегодня тоже день рождения.
1: Ух ты, как все совпало. Но мы присоединяемся к этому двойному празднику. И вас с днем рождения, и вашу замечательную
2: девчонок.
1: Подругу. Да, девчонок тоже с днем рождения. Эльнур, а вы откуда нам дозвонились?
3: Я говорю, Краснодар.
1: С Краснодара. Прекрасно. Город наш сегодня будет весь праздновать ваши именины. Спасибо огромное, что дозвонились к нам, подарили и нам, и себе хорошее настроение, тем более в столь такой праздничный...
2: Понедельник. Кто родился в понедельник, у того все будет замечательно.
1: Вот, я тоже про это говорю. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Кстати, если в вашем коллективе у кого-то, у коллег есть день рождения или день рождения фирмы, хорошее, значимое событие, пишите нам.
2: У вас есть отличная возможность поздравить, написать, позвонить нам на номер +7 928 401 2020, и мы обязательно

0: наша любимая рубрика с Андреем, это ленивые варенички, в которых вы присылаете ваши сообщения. Ну, а мы, конечно же, с огромным удовольствием зачитываем. И сегодня у нас есть такое особенное поздравление.
1: Очень особенное. Буквально накануне свой день рождения встретила главный редактор радиоинтернет-программ радиостанции «Казак-ФМ» Митрофанова Анна Родославна. Мы хотим пожелать от всех-всех-всех наших коллег, от себя лично, от утреннего шоу «Алло, Село».
0: Да, поздравляем, да, с днем рождения. И спасибо, что ты умеешь настроить команду на одну волну.
1: На бодрилат, на одну волну.
0: Да, на одну волну. И создаешь вот такую атмосферу, где хочется просто творить, не вытворять.
1: Она не позволяет нам вытворять.
0: Да, совершенно верно.
1: Она позволяет нам быть творческими, быть открытыми. Это очень здорово. А мы, в свою очередь, хотим пожелать новых, хороших проектов, которые вот вы пришли бы, и они вот очень легко реализовывались, которые она от нас ждет, а мы все думаем.
0: И, конечно же, женского счастья.
1: Это обязательно. Личного, много-много-много всего интересного и хорошего. Еще раз, с праздником, с днем вас рождения. Ну и по традиции привет отправим кому?
0: Да, привет. И поздравления тоже, мало ли.
1: А вдруг там какой-то тоже праздник есть интересный, по любому случаю есть.
0: Услабинский район и хутор Калининский.
1: Друзья, получайте привет, такую дозу позитива, да, из столицы Краснодара, из самого сердца, от утреннего шоу «Алло, Село», от радио «Казак ФМ». Ну что, идем дальше,
0: да,
1: уже
0: новости.
1: Отправимся, да, в третий час, и, ну, ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Настроение сегодня утром было позвонить на работу и сказать, что я не приду на работу, потому что мне ночью снилась работа, и я на ней уже поработала.
1: Ты знаешь, да, о работе, это автология такая, да? Ведь каждый хоть раз в своей жизни опаздывал на работу и придумывал, ну, какие-то, может быть, такие нелепицы, я бы сказал, да?
0: Есть такое дело.
1: Что можно сказать еще тут об этом? Да? Перепутал дни недели, вот говорят, да? Провали штаны по дороге на работу, сильно широко шагал, торопился, да. А есть вот
0: бабушке,
1: самое...
0: Бабушке помогал через дорогу переходить.
1: Туда и обратно. Сначала перевел, она говорит, не туда, сынок. Потом раз ее обратно перевели. Да. Самая простая, вот и короткая, я устал. Вот такая вот была
0: нелепая. Этим все сказано. Сообщения продолжают ваши прилетать к нам мессенджеры. Сергей прислал. Он любит свою работу за положительные эмоции от своих заказчиков. Вот еще что немаловажно, да? Видели бы их лица как клиента, когда заходят на кухню и видят новый кухонный гарнитур. Это стоит, чтобы дальше заниматься своим любимым делом.
1: Ну вот, в принципе, можно и согласиться с Сергеем, ведь когда вы присылаете нам свои сообщения, делитесь с нами своими вот какими-то историями.
0: Да,
1: это тоже для нас радость. Вот и за это мы тоже любим свою работу, потому что мы поднимаем вам, вы нам настроение.
0: Да, не могу не зачитать, Сергей. Могу?
1: Можешь.
0: Да, могу. Ну, немножко не к работе, но все же Сергей нам прислал и огромную выражает благодарность создателям джингла «Море, лето» и говорит, как только его слышит, старается каждый выходный, хоть на сутки, но выбираться на морюшко. И это, видимо, ему, знаешь, дает заряд для работы,
1: конечно,
0: да, работать дальше.
1: Ну, конечно, выходные всегда проходят хорошо, если они у вас прошли прекрасно, значит, понедельник это просто праздничный день.
0: А и вся неделя праздничная. Так и работаем, от праздника до праздника.
1: Конечно, а мы отправимся дальше, пойдем встречать наших гостей, они скоро уже появятся в студии.
0: Спросим у них.
1: И есть о чем поговорить.
0: Алло, село!
2: Море, лето.

0: Реклама на Казак-ФМ. Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. +7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Тебей от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационных

0: сегодня значит быть успешным предпринимателем? Просто хорошо делать свое дело или еще и влиять на людей и среду вокруг себя?
1: А сегодня поговорим о проекте, который объединит предпринимателей, экспертов и людей с интересными историями. И узнаем у организатора проекта, зачем сегодня нужна такая... Вообще такие встречи нужны, и что они могут дать человеку, который каждый день развивает свое дело. А поговорим мы сегодня с нашими гостями.
0: Хочется представить наших гостей сегодня. Маргарита Сатосова — это основатель проекта «Главные», специалист по стратегическому пиар и репутации. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И еще у нас один гость — это Андрей Арендаренко, это собственник, главный редактор медиахолдинга «Кубань сегодня». Доброе утро,
3: Андрей. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вопрос: чего сегодня не хватает предпринимателям и людям, которые развивают свои проекты, чего они не могут получить в обычном таком рабочем общении?
2: В обычном рабочем общении, я думаю, что предприниматели не могут получить, собственно говоря, своего масштаба. Да, потому что, когда мы общаемся, это такие деловые межличностные отношения. И, конечно же, может круто сыграть сарафанное радио как на личный бренд, так непосредственно и на масштаб. Но это будет не та история, если, конечно, предприниматели будут выходить в медийное пространство и рассказывать не только об успешном успехе, но и, собственно говоря, о тех поступках и решениях, которые предприниматель принимает.
0: А кого сегодня можно вообще назвать лидером? Это обязательно ли должен быть известный человек или лидер? И это, например, владелец небольшого бизнеса, который создал рабочие места, развивает свое дело и влияет на людей вокруг. Вот кого можно назвать лидером?
2: Вообще, мне кажется, лидер — это любой человек, который ведет, в первую очередь, людей за собой. Это человек, который определенным статусом владеет. И здесь, знаете, вот есть такая фраза прекрасная: чем больше сила и статус, тем больше ответственности. И как раз-таки вот мы опять снова упираемся в решение, в ответственность. И именно лидер может справиться с данной нагрузкой.
1: Андрей, а ваше мнение?
3: Лидер, в первую очередь, создает команду и ведет ее за собой. Для того, чтобы, создавая на своем личном примере, чтобы получался эффективный результат на самом деле. В первую очередь, это, конечно, в предпринимательстве.
0: Хорошо. Предприниматели часто сталкиваются с похожими такими проблемами, даже если работают в совершенно разных сферах. Например, владелец кафе или салона красоты, или какой-то компании может решать совершенно разные задачи, но вопросы сотрудников, клиентов, развития бизнеса и поиска новых возможностей у них во многом общие. То есть может ли общение друг с другом реально помогать находить эти решения?
3: Да, я могу вам подсказать. Дело в том, что я состою в нескольких бизнес-клубах, и вот возможность общения с такими же, как ты, то, к чему ты будешь идти годами, можно за один час общения получить ту информацию и внедрить эффективно, и не совершить те ошибки, которые уже были при внедрении у других. Поэтому обмен именно опытом между предпринимателями, он очень важен для того, чтобы успешно держаться на плаву. Потому что, видите, в предпринимательстве то, что работает сегодня и вчера, не работает завтра. Это постоянно вызов. Это то же самое, что ты гребешь по реке с высоким течением. Тебе каждый раз нужно делать больше усилий, чтобы оставаться на плаву.
1: Спасибо огромное за ответы. Мы немножко прервем сейчас на рекламно-музыкальную паузу, но вы можете остаться с нами, подключившись к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте, смотреть нас на сайте kazak.fm, и дальше в эфире мы продолжим.
0: Да, конечно, продолжим разговаривать и общаться, но

0: продолжаем наш разговор с гостями. Тема достаточно интересная. Говорим о профессиональной деятельности и вообще, как найти себя в бизнесе, как найти себе бизнес-партнеров для того, чтобы строить и развиваться, скажем так, да, в этом океане.
1: Да, и у нас сегодня в гостях Андрей Арендаренко, это собственник и главный редактор медиахолдинга «Кубань сегодня». Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Маргарита Сатосова, основатель проекта, главный специалист по стратегическому пиар и репутации. Маргарита, вам доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро. Сегодня человеку недостаточно просто рассказать о своем бизнесе. Людям важно понимать, что за этим, за ним стоит. И почему, на ваш взгляд, сейчас становится интереснее именно истории людей. Вот как они начинали и с какими трудностями сталкивались. И чего смогли добиться.
3: Здесь вот так отвечу на вопрос, что, во-первых, многие устали от успешного успеха, от красивого результата и вот от той картинки, которая периодом прям транслировалась сумасшедшая. И здесь хотелось бы делать акцент именно на пути, на истории, на той ответственности, которую берет на себя предприниматель, транслирует ее и, опять же, вот как мы говорили в начале, своим примером заряжает других людей, что это не страшно, что где-то могут быть какие-то подводные камни, но тем не менее. Поэтому, собственно, путь, он, мне кажется, даже важнее, чем иногда бывает результат. Ну, это такая философская история, но это имеет место быть.
1: А мы вот привыкли разделять бизнес и общественную жизнь. Предприниматель занимается своим делом, а общественные деятели там своими задачами. Но действительно ли сегодня эти сферы можно вот четко разделить? А должен ли, например, владелец небольшого бизнеса думать не только о прибыли, но и о том, что происходит вокруг его компании и в его городе?
2: Ну, я думаю, смотрите, если человек действительно любит свою родину, любит свой город, где он вырос, свою маленькую землю, да, он должен задумать уже и о том пространстве, где он находится, где он живет. У меня, допустим, был опыт, я в прошлом был депутатом городской думы и эффективно совмещал одно с другим. Да, это очень тяжело с точки зрения трудозатратности временного периода, но за 5 лет я многое что сделал, на самом деле, совмещая и развивая дальше 2 успешных бизнеса. Поэтому каждый должен внести свой вклад по мере возможности. И на самом деле многие предприниматели готовы тоже это делать. Не всегда у них хватает ресурсов и времени. То есть они готовы выделить какой-то ресурс, неважно, денежный, физический, да, там, помочь какими-то материалами. Главное их соорганизовать. Вот если эту эффективную систему настроить, на самом деле можно было сделать гораздо больше, чем у нас есть.
1: Но и предприниматели стараются так и делать, да?
0: Охотно идут на такие шаги предприниматели.
2: Да, по-разному, но в целом да. То есть, конечно, в зависимости от той ситуации, в которой находится его конкретный бизнес, понятное дело, если он столкнулся с кризисом, сам, да, ему не до общественной деятельности.
0: Тут есть согласие, конечно.
2: Да, то есть точки роста, то есть как по пирамиде Маслоу, да, то есть в зависимости на той ступени, на которой ты находишься в своей стадии развития, лично ты находишься.
1: А в проекте участвуют люди с очень разным опытом. Маргарита, вам вопрос, скорее всего. Да? Что, на ваш взгляд, полезнее для обычного предпринимателя? Послушать историю большого успешного бизнеса или узнать, как у другой человек решил вполне понятные и близкие проблемы? Вот такой вопрос. Но мы, я думаю, что мы после...
0: Ответ получим уже, да, уже в следующем выходе. У нас время на рекламу. Прервемся немножечко, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и не уходите далеко от приемника.

0: прекрасно. У нас тут беседы идут, где-то интересные. Даже полемика очень интересная. Да, очень услышать мнение специалистов, да, на свои обывательские вопросы звучит здорово. Продолжаем нашу беседу.
1: Да, и у нас в том эфире прозвучал вопрос. В проекте участвуют люди с очень разным опытом. Что, на ваш взгляд, полезнее для обычного предпринимателя? Послушать историю большого успешного бизнеса или узнать, как другой человек решал вполне понятные и близкие проблемы с сотрудниками, клиентами, там, развитиями, ошибками?
2: Я думаю, что в любом случае интересно, как подобную какую-то ситуацию преодолевал твой коллега, потому что где-то мы видим себя в историях других людей. Вот, поэтому здесь, наверное, вот второй вариант, он более сильный. Я выступаю за него. Вот, и я думаю, что, в принципе, когда происходит вот такой взаимообмен, ты, опять же, анализируешь свою историю, ты ее усиливаешь. И здесь не про подражательство или копирование, здесь про... опять же, опыт теоретический, о котором мы говорили.
0: Андрей Михайлович, ваше мнение?
3: Ну, в первую очередь, я считаю, что нужно все равно и делиться опытом, но совершать ошибки нужно, и это очень важно, потому что, допустим, успешный спортсмен, да, не тот, который без единого проигрыша дошел до финала, а у которого были сильные поражения, но это, наоборот, позволяло ему опять подняться на ноги и добиться определенного результата. Тот же пример одной из торговой сети, но чтобы добиться результата, человек объехал больше 1000 ресторанов, пока его ресторан, бизнес, который сейчас очень известный, не добился результата. То есть чем отличает на самом деле успешного предпринимателя, кто добивается результата, ну, от среднего, скажем так, или кто просто заканчивает свою предпринимательность, на самом деле это настойчивость. То есть просыпаться и каждый день настойчиво двигаться к определенной цели. То есть развивать свой бизнес, делать новые продукты, создавать их, которые востребованы и нужны. И самое главное, генерировать положительный денежный поток. Потому что если ты будешь генерировать отрицательный денежный поток, ты, конечно, закончишь свое дело.
0: Спасибо большое. Ну, а если вот говорить очень компактно, да, так сказать, вот на следующий вопрос отвечаю. О чем сегодня предпринимателям вообще стоит чаще говорить друг с другом, вот на ваш взгляд? Потому что бывают темы такие, знаете, там, как о чем мы говорили, да, например, там, я, Андрей, я веселый человек. Все говорят, ну, здорово, что ты веселый.
1: Здравствуй, Андрей, веселый
0: да,
1: человек.
0: А как вот эту презентацию-то сделать для другого, чтобы ты был интересен?
3: Ну, если коротко презентацию, нужно коротко и понятно объяснить, чем ты можешь быть полезен своему партнеру, другу, товарищу. Вот с этого, на самом деле, и начинается общение.
1: Как выбираете людей для проектов? Вот вообще, для работы, для проектов? По каким критериям? Что в человеке для вас важнее, известность или большая аудитория? Вот вообще конкретный опыт.
2: Ну вот если сейчас говорить о том проекте, над которым мы работаем, то, наверное, это самые жесткие критерии, которые когда-либо были. Вот, потому что, опять же, если мы возвращаемся к миссии проекта, то хотелось бы, чтобы человек не просто словом, а делом максимально подтверждал свою компетенцию.
0: Так, Андрей Михайлович, как у вас? По каким критериям выбираете людей? Вообще, как бы оцениваете человека, что он успешный, талантливый, молодец?
3: Ну, каких результатов он в первую очередь добился. То есть, если мы, допустим, говорим о приеме на работу, да, то есть это определенная, опять же, линейка. Вот и в журналистском бизнесе, и в юридическом, да, у нас есть 20 вопросов, на которые нужно ответить. Если человек отвечает хотя бы на 18, ну, это первый шаг к тому, чтобы присоединиться к нашей команде. То есть, как показала статистика, то есть и опыт, да, там, 16-летний в бизнесе, вот что если человек не способен найти вопросы, которые мы долго создавали, ответить, то, к сожалению, успеха не получится с ним. Он не станет членом нашей команды.
0: Спасибо огромное вам за эту замечательную беседу. В гостях у нас сегодня были...
1: Да, в гостях у нас были Андрей Арендаренко, прошу прощения, собственник, главный редактор медиахолдинга «Кубань сегодня», и Маргарита Сатосова, основатель проекта, главный специалист по стратегическому пиар и репутации. Что пожелаете нашим слушателям?
0: Задумались наши гости сразу.
2: Хочется, чтобы это было, понимаете, вот не просто слова,
0: от души, да, хочется. Что пожелать?
3: Пожелать побольше позитива, побольше позитивных новостей, потому что негатива хватает везде, да, больше улыбаться даже незнакомым людям, и жизнь будет проще.
2: Ну и заряжаться, конечно же, сильными примерами и идти только вперед.
0: Спасибо большое, что пришли сегодня и встретили это утро понедельника, рабочей недели вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» на радио «Казак-ФМ». С вами были Александра Вольская, Андрей Зит.
1: Да, мы слышимся уже завтра и совсем скоро, во вторник, да, «Алло, село» вместе с вами просыпаемся.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, вот мне не хватает адреналина, что посоветуешь?
1: О, Русланчик, подари жене сковородку чугунную и не приходи домой дней 6-7. О, по возвращении домой у тебя...

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух
1: работать не смогу. А вот руководить буду однозначно.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот. Добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям или даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.
4: Море лето. Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Zack FM.

Друзья, здравствуйте. Это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас и желаю хорошего дня и легкого понедельника в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Пишите, звоните. Давайте проведем этот час в одной теплой компании, в компании ваших приветов и поздравлений. 10 августа на календаре, и сегодня день рождения у нашего уважаемого коллеги, замечательного журналиста, руководителя Объединенного Курбюро ВГТРК «Россия» в Краснодарском крае Александра Руденко. Дорогой Александр Сергеевич, ну, во-первых, хочется сказать, что вы из тех редких людей, чья профессия — это не просто работа, а настоящее призвание. Ваш профессионализм вызывает искреннее уважение. И при этом у вас столько человеческого тепла, искренности, доброты, сердечности. Ваше неравнодушие — это вот такое редкое и очень ценное качество, которое делает не только вашу работу, но и мир вокруг чуточку лучше. Принимайте самые теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак-ФМ», лично от генерального директора Яны Валентиновны Старожук. Пусть и дальше все задуманное получается. Пусть проекты радуют результатами, а команда чувствует вашу надежную опору. Желаем такой же неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот, интересных историй и поводов для добрых новостей. Пусть жизнь будет щедра на хорошее настроение, на улыбки, а рядом пусть всегда будут верные люди, которым можно доверять. Александр Сергеевич, от души, от себя лично поздравляем вас и радуемся этому дню. С днем рождения!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок у нас раздался из села Шидок. Наталья, здравствуйте, вам добрый день.
5: Добрый день, Лешенька. Ой, как соскучились за вашей передачей. Лешенька, мой приветик и наилучшие пожелания здоровья летят в армавир моей сестренке Любочке, чтобы поднять ей настроение. Пожалуйста, передайте ей эту песенку.
4: Да, и любовь, и всем поклонникам творчества, и в данном случае данной песни. «Раздели со мной лето». Вот хорошо она так залетела, заняла свое особенное место в наших программах по заявкам, да и вообще в радио. Эфире Анна Семенович, Алексей Петрухин. Именно с этим летним хитом в нашем эфире. Всем хорошего дня, такого приятного, теплого, не жаркого, теплого лета. И приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Друзья, не забывайте, что помимо Макс у нас есть еще электронная почта вареник@казак.фм. Удобнее сюда писать, пишите.

0: Казак ФМ.
1: Из станицы Тбилиска раздался следующий звонок. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, дорогие мои. Мы хотим поздравить своего сына с днем рождения, с юбилеем. И можно, как родители, мы гордимся тобой. Ты самый лучший мальчик. Мы всегда мы очень рады. Поздравляем с днем рождения, наш любимый взрослый сын. Сын, тебе мы пожелаем умений и сил. Какие бы ни стали испытания, чтобы ты легко всегда их проходил. Желаем от тебя счастья. Дорогой наш сынулечка, своим юбилеем, праздником мама и папа.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Во-первых, хочется родителей поприветствовать в этот день, с днем рождения сына. Всей вашей семье, включая именинника, конечно же, пожелать доброго здоровья, успехов. Пусть все получается, пусть будет мир и гармония в ваших семьях. И, конечно же, музыкальный подарок от радиостанции Казак ФМ, от ваших родителей. Храни тебя, сынок, Александр Малинин.

0: Шутки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. Я приветствую всех, кто на волне самой народной радиостанции Казак FM. 8-928-401-2020 наши цифры прямого эфира. К этому же номеру подключен наш МАКС для ваших сообщений. Пишите, звоните. Главное, если пишете, пожалуйста, не забывайте указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. И не забывайте, пожалуйста, также подписываться. Поселок Табачин у нас на связи. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. С выходом вас из отпуска.
1: Спасибо.
2: И Викторию тоже самое. Хочу поздравить сегодня друга своего Виктора, 47-летним. Ну что ж, Витёк, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи, в общем, вот так все наладится. Ну и для тебя споет Королёв Виктор с днем рождения, друг. Все, спасибо, Алексей.
1: Виктор, поздравляем и от коллектива Казак FM. Пусть все получается, пусть здоровье будет крепким и счастья будет много-много в вашей жизни. Здравствуйте. Вчера, 9 августа, исполнилось 14 лет внучке Алине. Получаем паспорт. Желаю здоровья, счастья, успехов, бабушка Надя. Алиночка, поздравляем вас с таким важным событием, но в первую очередь, конечно же, с вашим днем рождения наступившим. Добрый день, родной Алексей, очень соскучились, спасибо большое. Доброй недели, кто сейчас на любимой волне. Друзьям огромный привет, огромное спасибо за поздравления в мой адрес. Вы лучшие на свете. Здоровья вам, мои дорогие, любви, добра, Божьей благости, только хорошие события в жизни, обнимашки воздушные, поцелуйчики ловите. Так, спасибо большое за личное пожелание. Ваша Валентина Степановна из Геогинской. Спасибо, благодарю вас. И привет, конечно же, также присоединяюсь к приветам, точнее. Привет, казачок, прошу поздравить с днем рождения мою сваху Любовь Николаевну Гусарову. Желаю ей здоровья, всех земных благ, с уважением ко всем. Клавдия Васильевна из Отрадной. Ой, поздравляем вас от всей души. С юбилеем вас, уважаемая Анна Савична Сизион из...

останется привольная. Наш любимый почтовый работник пусть ваши 80-е мгновения подарит вам здоровье, везение и лучистые улыбки. А мы вас обожаем и помним с благодарностью все жители хутора Труд за Леночку традиционно, ангела-хранителя и Божьей любви. Вот такие пожелания. Анна Савична, с юбилеем поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак-ФМ.
1: Поселок Октябрьский, Северский район, на связи Вера Петровна. Здравствуйте, добрый день.
2: Алексей, добрый день. Рада слышать тебя. Дорогу тебя после такой прекрасной, после отдыха.
1: Спасибо.
2: Мы готовы с тобой общаться и дальше. Уважаем, любим, ждем и ждали. Теперь, да, каждый день наполнен своими событиями. Моя внученька Машенька Карпенко из Колосинцева успешно окончила КОПГАУ, магистратура. Твои старания вложены в учебу, а теперь предстоит большая жизненная дорога во взрослую жизнь. Главное найти свой надежный круг общения, понимания, определиться в профессии и пути гармонии приобретенного в высшей школе. Моя внученька Машуня, здоровья тебе, счастья и удачи. Твоя бабушка Вера, люблю тебя. Ты мой глоток воздуха, люблю тебя.
1: Машенька, поздравляем.
2: Событием, а 1
1: да.
2: августа был день рождения у Лидии Леонидовны Трусивой. Здоровья вам, Лидия Леонидовна. Всего доброго. И песня в подарок.
1: Ой, ну сколько приятных поводов, Машенька, еще раз, да, поздравляем с таким событием, с окончанием, хочется пожелать, вот как в песне, что была такая добрая, светлая ваша жизненная, трудовая, профессиональная дорога, дорога и добра, именно эта песня появится. По просьбе вашей бабушки, Лидии Леонидовны, еще раз хочется поприветствовать, поздравить, а может не еще раз, а в принципе поздравить вас с наступившим днем рождения, от души пожелайте здоровья, бодрости, такого же неиссякаемого жизнелюбия, оптимизма. Пусть все будет замечательно. Так, давайте посмотрим еще, какие сообщения к этой минуте прилетели. Добрый день, Казак ФМ. Хочу поздравить свою племянницу Шереметьеву Екатерину с заключением брака с ее мужем Димой, которая... заключили свой брак 8.08.26. Теперь они семья Ананиных. Желаем им крепкой любви на долгие года. Совет да любовь нашим дорогим. Поздравления от тети Лены и ее семьи. Ну что, новоиспеченную молодую семью Ананиных поздравляем также и от коллектива Казак ФМ. Горько вам, ребята, и счастливой вам жизненной дороги в нежности, любви, в счастье. Пусть все будет замечательно. Ну, пользуясь случаем, я тоже хочу поприветствовать своих любимых родителей, Светлану Васильевну, Анатолия Алексеевича. Вот буквально вчера 51-я годовщина уже совместной жизни была, наши дорогие. Принимайте поздравления и от всей семьи. Семьи, от детей, от внуков. Хочется вам пожелать, чтобы еще много-много лет вы также шагали плечом к плечу, жили душа в душу, потому что ваш союз-то действительно пример такой настоящей преданности, гармонии. Вы доказали, что любовь может быть крепкой, надежной. Вот уже 51 год, но еще вы доказали, что вместе можно преодолеть любые трудности и радоваться каждому дню. Очень вас любим, приветствуем, поздравляем. И вот для всех вас, наши дорогие, дорогою добра.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Казак-ФМ. Продолжаем, друзья. Быстренько сейчас еще раз напомню наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. И к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Также чуть позже к ним обязательно вернусь. Все вижу, друзья, не беспокойтесь. Из Полтавска у нас раздался следующий звонок. Валентина Ивановна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Здравствуйте, Алексей. Добрый день.
1: Слушаем.
2: Как я рада, что вы вышли на работу с Викторией. Так вы прекрасно должны были отдохнуть. И сейчас должны нас хорошо радовать. Без вас очень-очень скучно. Хотя были передачи музыкальные, но...
1: Спасибо большое. Да, спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо большое, что вы есть. Я... Такой у меня повод. Значит, мы с мужем прожили 63 года. Угу. Трое детей у нас. 7 внуков. 5 правнуков. Еще не предел. Но судьба распорядилась по-другому. Как бы мы ни жили, но до моего юбилея, который я разменяла недавно, 10-й десяток, муж не дожил. Мы были очень счастливы, нам его не хватает. Но согласно того, что у нас большая семья, мы, конечно, большая потеря была для нас, вот, но меня, дети, внуки, хорошие друзья, товарищи, ваше радио, все меня поддержало, и я 8 лет, вроде бы, как я поднялась, хотя чувствую, что кого-то не хватает. Я очень благодарна всем, кто меня поздравил. Кто хоть какую-то изюминку внес в то, что я выздоровела, набрала сил и дожила до этого дня. Спасибо Господу, спасибо всем друзьям, детям, внукам, правнукам. И вам спасибо. Дай Бог здоровья, здоровья вам. Спасибо, что вы есть.
1: Дай Бог здоровья вам, дорогая Валентина Ивановна. Вот просто даже не хотелось вмешиваться в ваши слова, вот как-то реагировать, потому что настолько тепло стало вот от того, что вы сказали, потому что в плане чего? В плане того, что для нас, вот для коллектива радиостанции «Казак-ФМ», такие слова — это высшая награда. Значит, все не зря. Значит, не зря мы стараемся поддержать, не только поддержать где-то хорошее настроение, но где-то и посочувствовать, где-то и поделиться своим теплом сердца. И когда вот такая обратная связь, когда говорят: ребят, спасибо, вот вы мне дали надежду, вы там поддержали. Поверьте, у меня даже мурашки побежали, это дорогого стоит. Дай вам Бог всего самого хорошего. Всей вашей большой семье, вы когда перечисляли, сколько детей, внуков, правнуков, ну вы счастливы. Дай вам Бог всего самого хорошего, дорогая Валентина Ивановна. Спасибо большое. Спасибо Господи, эта песня появится в нашем эфире. Ну и еще давайте парочку сообщений зачитаю. Добрый день, уважаемая программа «Варенчики». Я ваша постоянная слушательница. Очень хочу поздравить через вашу программу с юбилейным днем рождения свою сестричку Гришину Ирину Александровну. Не было возможности поздравить именно в день рождения, но лучше позже. Позже все правильно. Желаем здоровья, сил оставаться такой же. Мы ее очень любим. Твои Элла, Вова и все наши внуки, племянники и дети. Да, и мы тоже с удовольствием присоединяемся. Ирина Александровна, приветствуем и поздравляем вас. Друзья, маленькая ремарка. Голосовые сообщения, пожалуйста, пишите буквами. Не нужно их отправлять. Ну, я-то могу их прослушать, так, как на Кубани говорят, тики для себе. Но если вы кого-то хотите поздравить, пожалуйста, в текстовом виде. Вот я вижу, мне тут Нин несколько уже голосовых отправила. Ну, правда. Да, если это поздравление, пишите. Все зачитаем в рамках программы по заявкам.

0: Казак-ФМ.
1: Станет спокойный у нас. На связи Иван. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Хочу поздравить, значит, с прошедшим днем рождения. У меня два именинника. Это двоюродный брат, он Толик звать его. Он живет в Махачкале, в Дагестане. А второй именинник в Армавире живет мамин брат. Это мой дядя. Дядя Саша звать. И вот дядя Саша и Толик, я хочу поздравить с прошедшим днем рождения. Всего хорошего, счастья, здоровья, долгих лет жизни желаю. Здоровья. И в качестве подарка будет звучать песня «Гармошечка» в исполнении группы
1: «Гуляй-поле». Да. Анатолий, Александр, приветствуем вас и от коллектива «Казак-ФМ» с наступившими днями рождения вас поздравляем. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, свата Подкользина Валерия с прошедшим днем строителя. Здоровья и всего самого наилучшего. Это от Светланы. Да, вчера мы всех строителей приветствовали, поздравляли с профессиональным праздником. И сегодня продолжаем с удовольствием вас поздравлять. Ну и, конечно же, я напомню, что Большой Православный сегодня день празднования в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Всех православных также хочется поздравить от души. Добрый день, Алексей. Пензенская область на связи. Катаемся по поселку. Желаем всем веселого настроения, как у нас поплясали под зажигательную летнюю песню прямо в машине Зонтовский со своими. Это хорошо. Вот. О чем я и говорил. Обратная связь. И повеселимся с вами, и где надо ваше настроение поддержим. Может быть, не на таком там прям лучезарном уровне. Но, поверьте, мы всегда рядом, и песни, они для каждого, для всех возрастов. Поэтому настраивайтесь на волну Казак-ФМ. Каждый здесь найдет для себя любимую музыку. Поздравляем с юбилеем, 65-летием Швалеву Наталью из станицы Владимирской. Хотим пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия твои подруги. Мы тоже присоединяемся, поздравляем. Ну что, давайте сейчас гармошечку послушаем, а сразу после нее уже буду дочитывать ваши сообщения, поэтому есть у вас буквально пару минут для того, чтобы дописать и отправить.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: А ну и как и обещал, ваше сообщение дочитываю и буду уже прощаться лично я до завтра. Вечером вас будет встречать Виктория Никитюк. С 20 часов вновь Варенчики вернутся в эфир. Добрый день, Варенчики. Алексей, наконец-то вернулись из отпуска. Надеюсь, провели замечательно. Все слушатели очень рады вашему возвращению. Ириш, спасибо большое. Все замечательно, все хорошо, только скучали. Знаете, как вот из семьи, вот от родных куда-то уедешь, вроде бы ненадолго, а уже скучаешь на следующий день. Вот так и здесь, вот так и наша работа. Потому что мы-то с вами всегда рядышком, такая одна большая семья, поэтому, конечно, скучали, конечно. Поздравляю свою любимую мамочку Федотову Анжелику с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, любви, успеха в присутствии духа, красоты и нежности. Сын, казачок Мирослав. Ой, как красиво, Анжелика, поздравляем вас. Сынуля, молодец. Добрый день, Алексей, любимый казачок, Варенчики, одноклассники средней школы номер 32, села Михайловского, выпуск 1991 года. Поздравляет с прошедшим днем рождения Ткаченко Башлык Людмилу Николаевну. Желаем, чтобы в жизни все было понятно, чтобы не было в ней грусти, болезни, неприятностей. Желаем только улыбок, счастья, любви, огромной покоя в семье, благополучия в доме. Поздравление отправляется в город Краснодар. Прекрасное пожелание, Людмила Николаевна, от души присоединяемся. Добрый день, Леш, с выходом. Соскучились, спасибо большое. Привет всему коллективу, всем всех благ, здоровья, удачи, благополучия в семьях. Привет, кто слушает радио Казак ФМ. Татьяна Даниловна, благодарю, и вам тоже привет. Здравствуйте, хочу передать привет своей маме Галине Ивановне, сказать, что я ее очень люблю, сказать, что я очень сильно извиняюсь, что не могу помочь. Егор, достойно. Надеюсь, мамочка услышала и все. Все приняла. Так, ну все, да, все. Друзья, предлагаю завершить песни «Василек». Очаровательный совершенно дуэт «Пелагея» и «СТ». Вот такая коллаборация получилась. И не знаю, мне, например, эта песня очень зашла. Надеюсь, и вам тоже залетит. Пока, до завтра.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты: странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй — горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук — шелест травы, который побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Бывшие соседи.
1: Когда не за что браться, берись за большую работу. Так говорят наши соседи-евреи. В Краснодарском крае, по официальной версии, около 3000 евреев. И истории кубанского еврейства уже не один век. Далеко не всегда все в жизни местных евреев было гладко. Но сегодня на Кубани существует их община. В одном из южных городов выпускают кошерное вино, а в Краснодаре построили синагогу. Как узнать в своем соседе еврея? Лучше всего спросить прямо. Большинство евреев не скрывают происхождение, ведь это древний народ с богатой историей и культурными особенностями. Так почему бы этим не гордиться? Если вы живете на одной улице с еврейской семьей, то знаете, этот народ умеет не только печалиться, но и радоваться. У них даже Новых года — 4. А кроме того, праздниками являются начало каждого месяца и последний день каждой недели. В пятницу у евреев наступает время покоя – шаббат. В этот день они собираются всей семьей, приглашают гостей и отмечают приход субботы. Это память о том, что когда-то евреи были рабами в Египте, но позже Всевышний вывел их оттуда, чтобы на Синае они получили Тору. Евреи говорят, что шаббат учит их жить ради вечности и святости. И те, кто почитает субботу, будут вознаграждены по заслугам. Больше, чем евреи хранили субботу, суббота хранила евреев. Приготовление к празднику начинаются заранее, в пятницу. Женщины готовят угощения, украшают дом и себя, накрывают стол белой скатертью. За стол садятся только в хорошем настроении, отодвинув проблемы и тревоги. И после молитвы и деления халы, особого белого хлеба, приступают к трапезе. Халу евреи готовят где бы они ни жили, в Краснодаре или в Тель-Авиве. И это совсем не та булка-плетенка, которую продают в магазине. Кошерная хала готовится особо, так, чтобы ее можно было подавать с мясом. В ней нет и следа молочных продуктов. Само слово «хала» обозначало кусочек теста, который отщипывали от любой выпечки в пользу Иерусалимского храма. Со временем халой стали называть белый хлеб, и он бывает разным. Халу готовят в виде ключа, лестницы или виноградной грозди. Круглые халы пекут на праздники. Совершенная форма символизирует единение с Творцом. Традиционная же субботняя хала состоит из плетенных в косичку жгутиков теста. Муку для халы тщательно просеивают. В ней точно не должно быть жучков. Проверяют и яйца, разбивая их в прозрачный стакан и просматривая на свет. В них не должно быть следов крови или зародышей. Дрожжевое тесто для халы готовят в большом тазу. Его тщательно вымешивают, подливая то теплую воду, то масло. Над готовящейся халой принято говорить друг другу «добрые пожелания». И когда тесто будет готово, от него с четырех сторон отщипывают по кусочку. Это священная заповедь, право, данное женщине в иудейской культуре. Когда десятина отделена, таз накрывают пищевой пленкой и оставляют примерно на час подняться. Затем его разделяют на жгуты и раскатывают. Халу можно плести из любого количества жгутиков. Обычно берут 5 или 6 полосок теста и переплетают их крест-накрест, как колосок. Когда хала сформирована, ее смазывают сверху яйцом, чтобы получилась красивая золотистая корочка, и присыпают кунжутом. Халы выкладывают на противень, покрытый промасленным пергаментом. Важно оставлять расстояние, чтобы хлеба не слиплись и остались целыми. Выпекают их около 40 минут при температуре 180 градусов. Сделав основную работу, женщины зажигают свечи и молятся за душу еврейских праматерей. Ведь хала – это традиция, которая передается в еврейских семьях от женщины к женщине.
0: Добрые соседи!
2: Когда душ

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Моей жизни спешит паровоз,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лопатуха» на кубанском диалекте? Мы спросили у прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это какое-то ругательное оскорбление.
3: Мне кажется, так называют малыша, который еще плохо говорит и что-то вот на своем там лопочет.
4: Лопатуха – это человек, который много разговаривает.
5: Ой, это женщина, которая лопочет. Все время ее называют лопатуха.
6: Женщина хлопотунья, которая хлопочет по хозяйству.
7: Лопатуха? Мне кажется, это какое-то растение.
4: Наверное, это женщина, которая постоянно бегает, занимается какими-нибудь делами. Может, какая-нибудь ответственная.
8: Деревенская женщина, которая постоянно лопочет.
9: Лопатуха – это, может быть, маленький ребенок запеленованный. Лапочка.
10: Лопатуха. Лапти вяжет.
11: Лопатуха – это говоруха. То девочка, как правило, лопатух был бы мальчик. А лопатуха, я думаю, что это женского рода. И вот это слово с того места, где я живу, слова.
1: Действительно, лопатухой в кубанских станицах шутливо называли болтливую, а иногда и непоседливую барышню. Вот это так.
0: Море, лето. Сказака ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не хотела, честное слово.
2: Почему он что, приставал к тебе?
1: В том-то и дело, что нет. Как дура, весь вечер сидела, марки смотрела.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Лучше достойный враг, чем плохой друг, говорят наши соседи аварцы. В мире около 1,5 миллиона аварцев, большая часть из них граждане Российской Федерации, еще 200 тысяч живут в Азербайджане и более 50 тысяч в Турции. 1500 аварцев прописаны в Краснодарском крае, и кто-то из них вполне может быть вашим соседом. Говорят, что внешность аварцев отличается от основного населения Кавказа. Среди них нередко встречаются рыжеволосые, светлокожие и голубоглазые люди. Однако большинство аварцев все же темноволосы. Почти все они высокие, стройные, с темными глазами и узким носом на широком, четко очерченном лице. Аварцы – это очень гордый и независимый народ. Свои интересы в споре стараются отстаивать до конца, чего бы это ни стоило. Именно аварцем был имам Шамиль, герой Кавказской войны 19 века. Участник тех событий генерал Диамид Пассик писал: «Все известные предводители горцев были аварцы. Все важнейшие предприятия, даже в Чечне, начинались и завершались аварцами. Кстати, также отчаянно и храбро уже в 20 веке, во время Великой Отечественной войны, аварцы сражались с фашистами, за что многие воины удостоились звания Героев Советского Союза. Темперамент этого народа проявляется и в искусстве. Среди них много талантливых литераторов. И самый известный, конечно же, Расул Гамзатов. Он создал неофициальный гимн своего народа, написав стихотворение «Песня аварцев». Говорят, что именно благодаря характеру аварцам удалось сохранить национальные обычаи и традиции, главное из которых – уважение к старикам и женщинам. Оно выражено во всем без исключения. Так при любом собрании место старейших всегда в центре. Если рядом идут двое мужчин, то почетная правая сторона уступается старейшему из них. Подойдя для рукопожатия к старшему по возрасту, молодой человек должен тут же отойти на 1-2 шага назад. А вот при беседе мужчины и женщины приличная дистанция и вовсе должна быть около 2 метров. Когда супруги идут по улице, то муж будет впереди на 1-2 шага. А вот на лестнице женщина будет стоять всегда выше на пару ступеней. Тщательно аварцы соблюдают и законы гостеприимства. У них есть особые законы рассадки гостей за столом. Тех, кто прибыл издалека, усаживают на более почетные места, чем ближних соседей. Такое же предпочтение отдается родственникам по материнской линии перед родственниками по отцовской. Нарушение обычаев, дурной тон или даже вызов обществу. Есть определенная закономерность и в том, что подают на стол умелые аварские хозяйки. Для гостей готовят хинкал и жарят шашлык. К мясу подают овощи, много зелени и острых соусов. Но вершиной кулинарного мастерства по-аварски считаются курзе. Эти большие пельмени в форме капли начиняют мясом, творогом, сыром и даже картошкой. И обязательно защипывают косичкой. В курзе можно положить даже жидкую начинку. Например, взбитые с зеленью сырые яйца. В этом случае мешочек сначала заплетается до середины, затем наливается начинка и косичка аккуратно доплетается до конца. Варят курзе в подсоленной воде 7-9 минут. А уже готовые смазывают сливочным маслом или поливают сметанкой, смешанной с перчиком и толченым чесноком.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а человек произошел от обезьяны?
3: Да, Нина. Такую теорию выдвинул ученый Чарльз Дарвин. И сейчас наука считает ее наиболее точной.
0: А почему тогда не все обезьяны превратились в людей?
3: Ну, во-первых, это не было каким-то быстрым и волшебным процессом. Вроде как заснула обезьяна, а проснулся уже человек. Это превращение происходило постепенно, на протяжении 6-7 миллионов лет. А во-вторых, человек и шимпанзе хоть и родственники, но развивались по-разному. Наши предки жили в африканской саванне, и им пришлось приспосабливаться к этой среде. Они спустились на землю и начали ходить. А другие животные того же вида обитали в другом месте, во влажных тропических лесах. Поэтому развивались иначе и стали предками современных шимпанзе. И они, кстати, до сих пор не живут в саваннах. Так что предки человека были единственными из обезьян, кто выжил в саванне.
0: А в будущем какие-нибудь обезьяны превращаться в людей?
3: Для этого нужны условия в окружающей среде. Сегодня обезьяны в основном живут в тропиках. Они прыгают по деревьям, собирают плоды, там еды довольно много. Поэтому нет необходимости спускаться на землю, искать какую-то другую еду, придумывать какие-то приспособления, типа палки, которые можно выкопать, съедобные корешки, или копья, которым можно убить другое животное. Так что у современных обезьян невелики шансы стать человеком. И мы вряд ли узнаем, случится ли это, ведь на это нужны миллионы лет.
0: Вот бы слетать в будущее и посмотреть, останутся ли обезьяны или только одни люди будут. Интересно, а из маленьких обезьянок маленькие люди получаются?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, соскал.

0: Машкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?» Муж говорит:
1: «Пробка».
0: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машины у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
1: И тебе говорю, пробка не открывалась.
2: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О-о-о.
2: Два соседа на казаке.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
0: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а любой лед тает?
3: Нина, лед тает под воздействием тепла. Если его поверхность нагреть выше 0 градусов, то постепенно он начнет превращаться в воду. Всегда.
0: А почему тогда не тают ледники? На них же светит солнце.
3: Потому что снег, который их покрывает, обладает удивительным свойством. Он белый и поэтому поглощает только 10-15% энергии солнца, а отдает ее очень быстро. Иначе говоря, снег и вместе с ним ледники плохо нагреваются и быстро охлаждаются. Поэтому они играют роль огромных холодильников и сильно влияют на климат нашей планеты. Вот ты, например, знаешь, что южное полушарие Земли холоднее, чем северное?
0: Как это? Оно же южное. Там же должно быть всегда тепло.
3: Это не так, потому что на Южном полюсе расположена Антарктида, огромный ледяной материк. В нем почти 90% земного льда.
0: А что будет, если он растает?
3: Тогда климат всего земного шара был бы более теплым и влажным, а уровень мирового океана значительно повысился.
0: А если наступит ледниковый период?
3: Такое уже было в истории Земли. Ледники начали разрастаться и понизили окружающую температуру. Вообще, если бы образованию льда ничто не мешало бы, то толщина его могла бы быть несколько километров за счет воды океана, и все материки превратились бы в Антарктиду. Но такого в истории Земли не было никогда. В какой-то момент льды все-таки начинали таять, и их становилось меньше.
0: Хорошо, что у нас тепловой период, пап. Шубы-то у меня нет.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж. Почему ты мне не открыла дверь, когда я стучал?
2: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
1: Я кивал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук и мягкое покачивание корпусом у женщин, задорные притопы у мужчин. Танцующие идут, словно восьмерку рисуют, под хоровое пение, а потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа и его

0: танцуем. 105.2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Пусть в каждом доме всегда звучат

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: Яночки на Казак FM.
1: Здравствуйте, доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак FM. Это Варенички, плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире, наш телефон. Макс таков же, плюс 7-928-401-2020. В Макс вы только печатаете сообщение. Меня зовут Виктория Никитюк. Соскучились по вам ведущие. И это правда, друзья. Рада встрече. Этот час проведем вместе в прямом эфире. Напомню, что сегодня понедельник, 10 августа, на календаре Международный день биодизельного топлива, Международный день харизматичных личностей, Всемирный день льва, День попутного ветра, День заботливого мужа, День гиревого спорта и День долгих проводов. Выбирайте, и это еще не все праздники. Я только с понятными столкнулась. Да, День видеоблогера, поздравляем. Друзья, есть первый звонок. Анжела из села Еленовская с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить мою любимую подругу Светлану Сакура и Викторию Никитюк. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И сами, что вы сами и хотите.
1: Да, а поздравить с тем, что у нас есть такая подружка Анжела из села Еленовска. Анжела, вам всего хорошего. Света, привет. А вот привет летит Арине Девяткиной из Краснодара. Арина вас приветствует. Не подписались, ну, захотят, подпишутся. Друзья, жду ваши приветы, ваши поздравления. Откликайтесь, давайте перекликнемся, кто за пределами Краснодарского края нас слышит. Да с другой стороны, давайте сегодня всем Краснодарским краем тоже перекликнемся.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумруд-строй-1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте nash.dom.rf не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
7: Продолжая варенички, повторю наш телефон. +7 928 401 2020. В МАКС пишите. Если удобно, пишите на электронный адрес вареник@казак.фм. Очень жаркие дни стоят в Краснодаре. Вот сегодня на улицу, когда выходишь, вот я представляла себя, знаете, на хорошей плите, когда хорошо раскаленная сковородка, вот так вот в серединке где-то. Очень жарко, друзья мои. Яркое солнце, вроде как обещали грозу, но нет. К концу дня тучи как будто бы нашли, а потом ушли. Пишет нам семья Чекуновых из села Ковалевского Новокубанского района. Они с 8-летием поздравляют Шабанову Валерию Ильхамовну. Тебе исполнилось 8, значит, впереди еще больше открытий, радости и интересных дней. Пусть каждое утро начинается с улыбки, хорошего настроения, пусть уроки даются легко, книги открывают новые миры, а любимые занятия приносят настоящую радость. Желаем веселых игр, красивых мечтаний, добрых друзей рядом и множество счастливых моментов. Расти умной, доброй, смелой девочкой, которая умеет радоваться мелочам и верит в свои силы. Пусть твой 8-й год жизни будет ярким, добрым и полным чудес. А к поздравлениям присоединяются все-все родственники. И казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района сегодня поздравляют с днем рождения их казака Виктора Дмитриевича Атавина с 74-летием. Что можно пожелать вам в день рождения? Конечно, много крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил. Пусть все это всегда будет в вашей жизни. Для занятий любимыми делами, для общения с близкими людьми. Пусть хорошее настроение наполняет каждый день. Будьте счастливы. Друзья, далее еще почитаем ваше сообщение. Наталья из Краснодара с нами. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, моя любимая ведущая. Я тебе на работу.
7: Спасибо.
8: У меня сегодня один привет Диме Дмитриеву в Краснодар, в эту компанию по патологии. Димочка, все будет хорошо. Я твой. Истинка наш. Дима, это наш. Всем здоровья.
7: Опять плохо прозвучало, но что-то со связью. Наталья, Диме пожелаем всего самого Герасименко хорошего, чтобы поскорее выздоравливал. А вот город Лабинск, Краснодарский край, Наталья с нами перекликнулась. А привет Арине Девяткиной из Краснодара передавал Никита.

0: Раиса Давыдовна и Вика пишут. Добрый вечер, Виктория. Ура, с выходом. Мы очень-очень соскучились. Всего самого наилучшего. Спасибо. Всем успехов, хорошего настроения желают Раиса Давыдовна и Виктория. Спасибо большое. Ковалевское хуторское казачье общество Новокубанского района поздравляет с 23-летием их казака Дзадзиева Игоря Александровича. Поздравляем, желаем, чтобы все всегда получалось. Радость приносила дело, которым ты занимаешься. И рядом всегда была поддержка и доброта. Так, и также казаки поздравляют с 22-летием Небела Никиту Викторовича. А пусть каждый день будет с настроением, все получится. Пусть рядом будут верные друзья, яркие эмоции, моменты, которые захочется вспоминать. Желаем уверенности, внутреннего спокойствия, крепкого здоровья, огромного везения, чтобы все, к чему стремишься, складывалось в твою пользу. Замечательно. Да, на связи у нас Людмила Николаевна из Старо-Джерелиевской. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, казачок. Я очень рада, что вы, ну, появились. Очень хорошо, было скучно. Но в этот хорошо, что я имею возможность сегодня поздравить через казачок в этот вечерний августовский день казака-наставника Джерелиевского казачьего общества Бойко Анатолия Васильевича. Его поздравляют не только я, и его родные и близкие люди. И дарят им ему такие слова. А где мне взять такое слово, что в день рождения пожелать? Желаю быть всегда здоровым и никогда не унывать, чтоб горе в сердце не закралось и места не было беде. И чтоб кукушка догадалась 100 лет прокуковать тебе. И желаю, Анатолий Васильевич, вам, чтобы вас любили и ценили ваши родные и близкие, понимали вас и никогда не обижали. И пользуясь случаем, Виктория, я передаю привет от ваших этих земляков, от ваших фанатов, которые желают вам здоровья, счастья, благополучия. Вот. И пользуясь случаем, хочу передать на передовую всем привет, ребятишкам.
0: Да. Привет, и песня такая замечательная. Людмила Николаевна, ну спасибо. И фанатам огромный привет. И мы скучали, и мы желаем вам только счастья, радости, крепкого здоровья и всем нам мира.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Ну вот я хочу напомнить вам, когда вы пользуетесь Максом, вы же тоже читаете последнее, да, сообщение? Бывает, остается непрочитанным что-то наверху, а представьте у ведущего, сколько сообщений в его час работы, да, вот сейчас я, Виктория Никитюк, поясню. Наш Макс плюс 7-928-401-2020. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить своего любимого мужа с днем его рождения. Люблю очень. У нас с ним 5 детей. Молодцы. Любит и он сильно свою семью. Пожалуйста, поздравьте Сергея Сергеевича Сотникова, старшего. А у нас просто есть еще Сотников Сергей Сергеевич, младший сын его. Наталья из Лабинска. Наташенька, поздравляем вашего Сереженьку. А вы написали, что за радио такое? Не поздравили мужа, не дозвониться. Вообще кошмар. Хорошее радио, написала я. Казак ФМ. Не спешите, Наташа. Поздравляем Сергея Сергеевича от души и так рады, что вас так много, все любите друг друга. Пусть у вас всегда, всегда все будет хорошо. Варенечки, теплый родной привет всем любимым и родным, а также слушателям Казак ФМ от Ирины из Москвы. Вот, Москва, Оренбург, вижу, с нами. Люблю мужа Андрея и спасибо за маленький отпуск у моря. Вот, если получится, Ириша, не откажу пока. Вы знаете, что песни заказывают те, кто дозвонился, смог дозвониться в эфир. Добрый вечер, добрый вечер. Наконец-то программа по заявкам в эфире. С возвращением, Виктория, вас в эфир. Ой, спасибо. Всем нашим чарским землякам, да, новая чара, привет, здоровья, мира. Так, хорошую песенку для настроения. Аллочка и я вас приветствую от души. Добрый вечер, Виктория, наш любимый казачок. Мы рады вас слышать. Всем слушателям позитива и мирного неба. Ваши оренбуржцы Александр и Наталья. В пятницу выезжаем на отдых в Краснодарский край. Дай вам Бог. И хорошего пути отдыха, хорошего. Будем казачок слушать онлайн, а не в интернете. Вот Рому теперь жду из Омска. Давайте перекликнемся. А Светлана из Новокубанска, веточка сакуры, с нами. Добрый вечер.
2: Добрейший вечерочек, любимое радио. Хочу

всем друзьям, вам лично, привет и вам, мои дорогие, здоровья всем, любви, Божьей благости, ангела-хранителя каждому обнимаю и люблю. Друзья, ну что, люблю, когда вы дружите, когда вы друг другу желаете счастья, мира и всем нашим радиослушателям. Я брошу жизнь к твоим ногам. Виктор Королев продолжает программу.

0: Казак ФМ.
1: Максимка из Павловской подписался. Виктория, как отпуск? Отлично, отпуск всегда хорошо, Максимка, если вы знаете, если вы можете себе представить. Но, честно говоря, я была в Петербурге, и вот сейчас вспомнила, вы такой вопрос написали, а понравился ли отпуск? Интересно, так была одна из экскурсий, не могу сказать, в каком музее, чтобы не рекламировать, и вот гид там просто замечательно, обворожительная гид, молодая девушка, ну, такая, за 25, и она такая шустренькая, она так интересно ведет экскурсию, она хочет узнать о всех, кто в этой группе. И вот начали, сначала она спрашивает, как бы мы подумали, и вот почему-то, когда она сказала обо мне, группа сказала, что это артистка какая-то, скорее всего. Но мне было очень смешно, когда я сказала, что я радиоведущая, это девушка абсолютно боевая, живая такая, интереснейшая экскурсия. Она начала говорить, я не знаю, как дальше работать, теперь я вот все время думаю, что вот вы ведущая, вот как мне говорить. Я говорю, ну вы же тоже ведущая в своем роли. Пародия, интересно очень, конечно. И, ну, честно говоря, от экскурсовода настолько многое зависит. Хочется вам пожелать выбирать лучших. И всем экскурсоводам передаю привет, потому что, например, я была на одной практически идентичной прогулки, да, на речном трамвайчике. И вот две абсолютно разные девушки вели абсолютно по-разному. И со второй просто хотелось встать и уйти. Но честно. Передайте, пожалуйста, привет сестрам из Нижнего Новгорода. Вот так. Нижний Новгород, привет вам. Фамилии я не знаю, но они поймут. Они уступили мне нижнее место в поезде Сочи-Нижний Новгород. Ехала на присягу к сыну обратно через Москву с пересадкой. Такие все доброжелательные. У нас самые лучшие люди. Всем спасибо огромное. Очень рада слышать вас, Виктория. Это Марина Егорченко. Марина, я тоже верю в самых хороших людей. Всего самого хорошего. Доброго вечера желает всем Валентина из Мингрельской. Ура нашим Вареничкам! Ведущую с выходом. Спасибо. Всем привет. Самые наилучшие пожелания. Здоровья, удачи, успехов, любви, благополучия и, конечно же, мирного всем неба над головой. Валентина, привет. С выходом вас. Успехов в работе. Здравствуйте, Варенички. Это семья Слюсарь. Константин и Ирина из Москвы. Они пишут. Семья Наталья Слюсарь пишет. Константин и Ирина из Москвы. Семья Слюсарь. Отметили годовщину Ситцевую свадьбу. Дорогие, поздравляю вас с первой официальной датой с вашей свадьбы. Этот год показал, как красиво вы умеете быть единым целым. Пусть ваша нежность друг к другу только крепнет. Каждый день приносит радость, а в доме всегда царят уют, смех и тепло. Горько с любовью кричат ваши родители. А Сережа из Абрау-Дюрсо с нами. Между прочим, первый вопрос об отпуске он задал. Как Тоша? Я говорю, Тоша со мной попугай мой говорящий. Пытался не разговаривать целые сутки за то, что не было нас неделю. Сереж, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Виктория, дорогая, с выходом. Радость
1: спасибо.
2: Моя. У меня душа сегодня просто парит под небесами.
1: Дай бог.
2: Вот. И что хотел бы сказать? Хотел бы поздравить строителей с прошедшим днем строителя. Нину Афанасьевну. Также хотел поздравить мою дорогую Тамару Петровну. Привет семье Пищулиных, потомственным строителям. Что сказать, кому еще привет сейчас, одну секундочку. Привет Пищулиным. Также приветы Людмиле Петровне, Клавдии Григорьевне, Зинаиде Александровне и Татьяне Григорьевне.
1: Всем привет от Сережи. Сереж, слава богу, здоров, все хорошо. Мы пообщались за эфиром. И вот поздравление с 85-летием звучит для любимой бабушки и мамы, для вас, Локтионова Валентина Давыдовна из поселка Ильский. Самое главное, это не сдавать позиции по здоровью. Никаких негативных мыслей. Будь здорова, крепка духом. Желают вам с любовью дети Светлана и Владимир, внуки Ирина и Сергей и правнук Дима.
0: Участники акции «Знай наших» ансамбль «Млада», город Краснодар.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжаются варенички. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. Мы в прямом эфире. Макс таков же. И вареник собачка казак.фм. Электронный адрес для ваших сообщений. Как не хватает программы через годы, через расстояние, пишет нам Ирина Викторовна Михайлова, которая живет в станице Старо-Джерелиевская, работает учителем химии в школе. Она хочет поздравить с днем рождения лучшую подругу юности Гульчихру Осипенко. Все мы звали ее Гули. Так получилось, что после окончания Краснодарского политехнического института в 1988 году мы учились вместе все на химфаке. Наши пути разошлись. Я вышла замуж, уехала в Красноармейский район, в Старо-Джерелиевскую. Так, родила сына и по распределению не уехала. Еще жив был тогда Советский Союз, и трудоустройство выпускников вуза было обязательным. В ту пору не было сотовых телефонов, в общем, связь прервалась. Но очень часто я вспоминаю веселую, неугомонную Гулю со смешинкой в глазах, яркую, озорную душу любой компании. Дорогая моя Гуля, от всего сердца поздравляю с днем рождения. 15 августа тебе исполняется, не будем говорить сколько. Но я точно знаю, что нам с тобой в душе лет по 20-25. Желаю тебе здоровья, исполнения всех желаний, неиссякаемой энергии, и благополучия и тебе, и близким. В 1983 году, летом, когда мы поступили в политех, а все, кто его окончили, знают, что политех лучше всех, очень популярные были в Советском Союзе итальянские певцы. Но, к сожалению, радио «Казак-ФМ», Ирина Викторовна, у нас формат другой. Поздравляем вашу Гулечку, дорогую. Вот у меня тоже подружка Гуля, и тоже с такой смешинкой в глазах. Всегда весело, когда собираемся вместе. Поздравляем Гуля. И телефон Ирины Викторовны в редакции. Если кто-то услышал, может передать. Пожалуйста, обязательно вас свяжу. Поздравляю свою доченьку Альну с днем рождения. Желаю счастья, успехов в учебе, хороших друзей и крепкого здоровья. Так, еще. Здравствуйте, Ириша пишет. Очень рада вашему возвращению в эфир. Прошло всего 2 недели, но за это время я очень соскучилась. Передаю привет всем, кто меня знает. Так, Ириша, это уже, да, на выходные обязательно поставим эту песню. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина, хорошая подружка, толстая Наталья Михайловна из Крыловской Ленинградского района. Дорогая именинница, с чудесным днем, с днем твоего рождения. Твои доброта, искренность и чувство юмора... Так, делают нашу дружбу особенной. Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит новые возможности, яркие впечатления и приятные сюрпризы. Оставайся такой же прекрасной, какой ты всегда была. Доброй, чуткой, невероятно позитивной. С любовью, теплом семьи Микиш, Лебедевых, Быкова, Ирина из Среднего Челбаса. От души поздравляем. И я помню, Ирина Суслова просила для любимого своего, чтоб меня одну любил. Не могу отказать. Звоните, линия свободна. Плюс 7-928-401-2020. Всех тех, кто родился сегодня, 10 августа, от души поздравляет радиостанция Казак-ФМ. Мы хотим, чтобы вы были очень счастливы.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай! На Казак ФМ.
1: От Трубцова Анатолия из Ялты поздравление для прекрасной пары звучит для ломбарских Валентины и Александра с днем свадьбы. Пусть символ вашей годовщины дарит вам счастье, любовь, зеленый свет надежды, верности, прочности, чувств и успех. Пусть ваша супружеская жизнь будет долгой и счастливой, как наша с мамой. Обнимите друг друга и почувствуйте, что вы одно целое. Храните свою любовь, пронесите ее через года. Пусть в вашем доме присутствует всегда счастье, любовь, взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, большой любви и долгих лет. С уважением и любовью вся наша семья. Валентина и Александра, горько кричит весь наш коллектив Казак ФМ, от души вам. Руслан, так, добрый вечер. Привет из Ставрополя, моей малой родине Новопластуновской. Да, Наталья, прочитали. Еще... Привет летит в Приморско-Ахтарск тетушке Дьяченко Валентине Савельевне. Тетя, здоровья вам от племянницы Натальи. И нам рассказали, что вы слушаете радио Казак ФМ 25 часов в сутки. Я могу сказать, большая молодец. Привет вам, Валентина Савельевна, огромный. Руслан Петруленко скучал. Добрый вечер всем слушателям Казачка. Мне, Серегам, Светику Сакуре в станицу Бжедуховскую, от Русика из Ярославля. Всем хорошего вечера. Отличного настроения. Итак, Ярославль, Москва, Оренбург, Нижний Новгород и Ставрополь с нами. Вячеслав Михайлович из Петропавловска. Здравствуйте. Вячеслав Михайлович, ну куда же вы подевались? Так хорошо звучали за эфиром. Наверное, положил трубку. Вячеслав Михайлович, буду надеяться, что когда-нибудь перезвоните, обязательно услышимся. Думаю, что все, вижу, во всяком случае, что все сообщения, по-моему, зачитаны. Очень хочется всем пожелать всего доброго, беречь себя, и в том числе от жары, напомнила вам. Потому что, ну, на самом деле жарко. И сегодня видела такую картинку в конце программы, вам расскажу. Мама с двумя ребятишками, с двумя мальчишками, один другого младше. Около киоска с мороженым стоят на таком пекле, а в это время в районе в магазинах не было света. Ну, что-то такое там, какая-то поломка. Я говорю, вот света нет. Вот она говорит, ну, невозможно. Я хотела сказать, уйдите уже, солнце прям на таком пекле. Сами как мороженое растаете. Друзья, в общем, берегите себя. Мы вас очень любим. Радиостанция Казак ФМ. С вами все 25 часов в сутки. Меня зовут Виктория Никитюк. Приятно было с вами встретиться, пообщаться. До завтра в 12:00 и в 20:00. В 12 вас ждет Алексей Орлов. Я, Виктория Никитюк, вечером. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Шарль Перро. Сказка «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вон, красная шапочка идет!» Как-то раз испекла мама пирожков и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожков и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк.
2: «О, красная шапочка, куда идешь?»
3: «К бабушке и несу ей пирожков и горшочек масла».
2: «Ух ты! А далеко ли живет твоя бабушка?»
3: «Далеко! Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края».
2: «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты, шапочка, ступай вон по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».
1: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уж прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь.
2: Тук-тук-тук!
3: Кто там?
2: Это я, внучка ваша, красная шапочка! Я к вам в гости пришла, пирожков принесла и горшочек масла.
1: А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка.
3: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется».
1: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась.
2: «Кто там?»
1: – спросил волк, а голос у него был грубый, хриплый. Красная шапочка было испугалась, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила:
3: «Это я, внучка ваша, принесла вам пирожков и горшочек масла».
1: Волк откашлялся и сказал потоньше:
4: «Дерги за веревочку, дверь и откроется!»
1: Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит:
4: «Положи-ка, внученька, пирожки на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной».
1: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
4: «Это чтоб крепче обнять тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
4: «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
4: А чтобы лучше видеть тебя, внученька.
3: Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?
2: Да это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое.
1: Не успела Красная Шапочка и охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Вот такая сказка, малыш. А сейчас пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

Тебе в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции. А земля одна. Казак-ФМ.

0: Зак ФМ. Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобою. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

Мы на привале только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку. Уж никогда не встречу я рассвет. Эх.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: братцы!
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Zac FM. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».